0: Ваш безупречный вкус в музыке.
1: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2610-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 4 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Фрэнк Синатра.
1: Композиция «Something Stupid» впервые была исполнена Карсоном Парксом и его женой Гейл Фуд в 1966 году. Семейный музыкальный проект так и назывался «Карсон и Гейл». Через год песню записал еще один дуэт, на этот раз отца и дочери, Фрэнка и Нэнси Синатры. Именно в их исполнении трек «Something Stupid» стал популярен во всем мире.
0: Фрэнк Синатра. «Something Stupid».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Элвис Пресли.
1: Во время концертов Элвис иногда развлекался тем, что прямо по ходу выступления менял в песнях слова на какие-нибудь забавные фразы. На шоу 69-го года в Вегасе, исполняя композицию «Are you lonesome tonight?», вместо того, чтобы спеть «Do you gaze at your doorstep and picture me there?» «Ты смотришь на свою дверь и представляешь там меня?», маэстро выдал «Do you gaze at your bald head and wish you had hair?» «Ты смотришь на свою лысину и представляешь там волосы?» Секундой позже Пресли увидел в зале абсолютно лысого мужчину. Певец не удержался и залился смехом, чем очень порадовал аудиторию. Почти 15 лет спустя версия «Are you lonesome tonight» со смехом Элвиса была издана синглом в Великобритании.
0: Элвис Пресли. «Are you lonesome tonight?»

Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy.

0: Реклама.
1: Пап, а что такое первоначальный взнос?
2: Это когда сначала долго копишь.
3: Или не копишь.
2: В смысле?
3: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
1: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
4: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
5: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта, проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк, паузу, учите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Высотаремстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаремстрой. Покупайте Технониколь в Высотаремстрой.
7: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. Два современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг – все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность – вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд».
5: Застройщик ОСЗ «Югстрой Форд 1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2. Окошкина.
9: 25 сентября в 19:00 только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданной с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ru. 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673-300-7520. Город Москва.
10: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
11: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: Этот выпуск про туризм. Ассоциация туроператоров России составила список из 10 уникальных природных локаций страны, демонстрирующих разнообразие российских ландшафтов. От пустынь до гейзерных полей. В топ вошли долина гейзеров в Кронотском заповеднике на Камчатке, единственное гейзерное поле Евразии, одно из крупнейших в мире. Здесь находится более 40 гейзеров, сотни термальных источников, которые ежегодно посещают около 6 тысяч туристов. Среди дальневосточных достопримечательностей Атору выделила вулканический остров Манерон в Сахалинской области, первый в России природный парк и центр притяжения дайверов с подводной видимостью до 40 метров. Также в список попали Шантарские острова в Хабаровском крае, которые остаются одной из самых безлюдных заповедных зон из-за сложной логистики и сурового климата. Ежегодно архипелаг принимает не более 500 человек. В Республике Алтай туристы особо отмечают урочище Алтайский Марс, почвы красных, оранжевых и желтых оттенков из-за высокого содержания оксидов металлов. Эта популярная фотолокация на Ичуском тракте привлекает 80-120 тысяч путешественников ежегодно. В Томской области внимание туристов привлекают Таловские чаши из известковые образования с минеральной водой. В сибирский блок списка вошли самое глубокое пресноводное озеро планеты Байкал и плато Путорана в 140 километрах от Норильска. Этот горный массив славится крупнейшим в России скоплением водопадов, 25 тысячами озер и глубокими ущельями, добраться до которых можно только в рамках организованных туров. В европейской части России Атор отметила Воронежское Дивногорье с пещерными храмами 17 века, высеченными монахами в скалах. Эту русскую Каппадокию ежегодно посещают до 100 тысяч человек. На Кольском полуострове в список попал этнопарк Тония-Тетрина, окруженный хвойными лесами, где летом можно наблюдать за белугами. Замыкает десятку дикий архипелаг Кузова в Карелии из 16 куполообразных островов Беломоря. Здесь отсутствует туристическая инфраструктура и связь, поэтому ежегодно эти места посещают всего от 2 до 5 тысяч человек.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. The Mamas and the Papas.
1: Песня «Dream a Little Dream of Me» была написана в 1931 году композитором Фабианом Андре и автором слов Гусом Каном. По словам Кана, современная ему молодежь разучилась выражать чувства словами, поэтому он считал своим долгом помочь им, создавая простые и при этом трогательные песни.
0: «The Mamas and the Papas» «Dream a Little Dream»

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет малооблачно. Северо-восточный ветер до 4 метров в секунду. Температура воздуха плюс 32, плюс 34 градуса.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзьям.
3: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
4: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама.
6: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
7: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
8: Щелкает челюстной сустав? Беспокоит боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеется противопоказание? Проконсультируйтесь с врачом.
9: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
10: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: 8 утра.
1: Новости.
2: С новостями Александр Фадеев. Здравствуйте. На предприятиях Нижнекамска, атакованных беспилотниками, сохраняются проблемы с технологическими процессами. Об этом заявил глава Татарстана Рустам Миннихадов, передает РИА Новости. По его словам, сейчас ведутся работы по защите объектов. Миннихадов также провел заседание штаба по ликвидации последствий атаки и осмотрел поврежденный жилой дом. Его жители временно разместили в пункте размещений. Местным властям поручено как можно быстрее восстановить выбитые окна, чтобы люди смогли вернуться в квартиры. Избирательные бюллетени в случае вступления в законную силу решения об отмене регистрации федерального списка партии «Яблоко» скорректируют до их изготовления, сообщает ТАСС со ссылкой на ЦИК. Если они к этому моменту будут напечатаны, сведения о партии вручную вычеркнут члены избирательных комиссий. Полученный «Яблоком» по итогам жеребьевки номер 2 не будет передан другой партии. После «Единой России», получившей номер 1, в бюллетене будет следовать ЛДПР под номером 3. Остальные партии также сохранят номера. Минтранс России одобрил заявку на приобретение еще порядка 1300 новых автобусов для маршрутов общественного транспорта в Ростовской области. Их пустят до 2030 года. Об этом рассказал губернатор Дона Юрий Слюсарь, участвовавший в заседании Президиума Госсовета с президентом России Владимиром Путиным. В этом году закуплено 70 автобусов большого класса и 20 особо большого. В 2027 году средства выделят еще на 120 две машины. До конца года в Донской регион также поставят 5 новых электропоездов, 6 уже получены. Инфраструктура для сообщения с ДНР по маршруту Ростов-Успенская и Лавайск с ростовской стороны полностью готова. Кроме того, в Ростовской области внедрили систему управления наземным пассажирским транспортом, заведены уже 348 маршрутов. В Ростовской области некоторым новорожденным дали редкие имена. Обновленный список по состоянию на 10 августа этого года опубликован в реестре ЗАГС. Мальчиков назвали Афанасий, Алискер, Тимир, Ворос, Арек, девочек, Розалия, Селима, Захро, Марва и Аманда. Самыми распространенными именами в августе оказались Михаил, Александр, Артем, Иван, Матвей, София, Мария, Анна, Варвара и Василиса. Для прямых перелетов из России стали доступны еще два города Египта – Борг-Аль-Араб и Эль-Аламейн. Они расположены на побережье Средиземного моря, сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию. Российские перевозчики теперь могут обращаться за допуском на выполнение регулярных рейсов по этим направлениям. Ведомство также готово рассматривать заявки на чартерные перелеты. Сейчас прямое авиасообщение России с Египтом включает рейсы в Каир, Хургаду и Шарм-эль-Шейх. В завершении выпуска о курсах валюты и о погоде. По информации Центробанка России, на вторник курс доллара составляет 82 рубля 61 копейку, евро 95 рублей 29 копеек. В Ростове сейчас плюс 24, ясно, по данным Яндекс.Погоды. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
3: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
4: Технологии не стоят на месте, и ваша жизнь тоже. Пришло время перезагрузки. Обменяйте свой автомобиль с пробегом на современный технологичный «Джили» по программе «Трейдин» на выгодных условиях в «Триа Моторс». «Джили» — это инновационное решение, стильный дизайн и впечатляющая надежность. А если хотите двигаться в ногу со временем и заботиться об экологии, выбирайте новый гибридный «Джили» «Триа Моторс». Ростов-на-Дону, Текучева, 350А.
0: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: Этим утром Яндекс.Карты оценивают трафик в Ростове-на-Дону на 3 балла. На улицах города местами затруднения. Есть плотные потоки на Лесопарковой от Майкопского переулка до улицы Мадаяна и на особенной от автосервиса до проспекта Королева. В обоих случаях вы простоите около 15 минут. На 10 минут задержитесь на Малиновского от Еременко до Доватора и 5 минут простоите на Всесоюзной от проезда под железной дорогой до Портовой. Радио Монте-Карло желает вам удачи за рулем.
2: Спонсор программы ООО «Формула А».
3: Пора пересесть на новый «Тэнк 300». Ваш текущий авто – это серьезный взнос. Официальный дилер «Тэнк Триа Моторс» заберет ваш старый автомобиль и отдаст ключи от нового «Тэнк 300» на исключительных условиях. Прозрачная сделка и дополнительный бонус, перед которыми вы не устоите. Подробности в «Тэнк Триа Моторс» и по телефону плюс 7-863-222-84-59. Если «Тэнк», то в «Триа Моторс».
4: Реклама.
5: Пап, а что такое первоначальный взнос?
6: Это когда сначала долго копишь.
5: Или не копишь.
6: В смысле?
5: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса. Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
7: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
8: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Бию – это красота твоего тела. Бию – это философия осознанного движения. Бию – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бию.
10: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
11: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим об искусственном интеллекте. Австралиец попросил своего ИИ-ассистента помочь ему записаться на тренировку в фитнес-зал. Вместо этого помощник обнаружил уязвимость в системе бронирования, позволившую отменять чужие записи, и воспользовался ей. Пользователь по имени Эндрю оказался четвертым в листе ожидания на занятие и попросил ИИ попробовать продвинуть его выше. Агент обнаружил, что API спортзала не проверяет права доступа при отмене чужих бронирований. Сначала отменил запись человека, находившегося на первом месте. В результате Эндрю поднялся на третью позицию. На этом ИИ не остановился и продолжил отменять чужие бронирования. При этом австралиец, судя по переписке, не просил систему удалять других людей из списка и не ожидал такого результата. Когда Эндрю попросил вернуть удаленную запись, выяснилось, что сделать это невозможно. Уязвимость касалась именно функции отмены бронирования. Создание новых записей и добавление в лист ожидания были защищены авторизацией. В итоге ИИ признал, что поступил неправильно, извинился перед Эндрю и пообещал больше не отменять записи других посетителей. Случай стал одним из примеров того, как ИИ-агенты могут самостоятельно находить и использовать уязвимости в реальных интернет-сервисах даже при выполнении относительно безобидных задач.

0: putting on the Ritz, putting on the Ritz, putting on the Ritz, putting on the Ritz.
1: Нескучное путешествие на радио Монте-Карло.
2: Знаменитый российский путешественник, писатель, художник и священник, человек, трижды побывавший на Северном и однажды на Южном полюсе, покоривший самые высокие горы всех континентов – все это Федор Конюхов. В 21 веке он установил целую серию рекордов. Пересек Тихий океан на веслах за 5 месяцев и 7 дней, Атлантику за 46 дней, в одиночку на яхте в четвертый раз обошел вокруг света, а однажды облетел Землю на воздушном шаре всего за 11 суток, установив рекорды дальности и скорости. Останавливаться Конюхов не собирался. Во время одного из походов на веслах у мыса Горн он попал в сильный многосуточный шторм и, чтобы выжить, пристегнул себя к лодке. Все было не зря. В итоге он стал первым в истории человеком, прошедшим на веслах от Новой Зеландии до мыса Горн. К слову, именно на весельной лодке Федор Конюхов отправился в свою самую первую экспедицию. В 15 лет он пересек Азовское море. Позже Конюхов стал членом Союза художников и Союза писателей, выпустил несколько книг и дневников, в том числе историю открытия Антарктиды. А получив духовный сан, он стал протоиереем Русской Православной Церкви. Но почивать на лаврах рано, считает неутомимый путешественник. И сегодня Федор Конюхов продолжает строить амбициозные планы. Среди них – беспосадочный перелет из Мурманска на Чукотку на аэростате и переход на собачьих упряжках от Уэлена до Тикси. Оба проекта претендуют на мировые рекорды в своих категориях.
1: Нескучное путешествие на радио Монте-Карло.
3: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
4: «Мебельмолл» — это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» — бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
1: Радио Монте-Карло.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Ив Монтан.
1: Композиция «Sous le ciel de Paris» была написана для одноименного фильма Жюльена Дювивье. В картине показывается один день из жизни нескольких парижан, чьи судьбы в какой-то момент пересекаются. Песня стала необычайно популярной и получила мировую известность благодаря таким исполнителям, как Ив Монтан, Эдит Пиаф, Джульетта Греко, Жаклин Франсуа.
0: Ив Монтан. «Sous le ciel de Paris».

Вы слушаете радио Монте-Карло. Монте-Карло. Радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет малооблачно, северо-восточный ветер до 4 метров в секунду, температура воздуха плюс 32, плюс 34 градуса.
2: Реклама.
3: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
4: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком «Революции». Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Пишитесь на индивидуальный.

0: Не количество призов в сроках месте порядке их получения на киночарли.ру 16+. ОГРН 108-616-10-015-74. Город Ростов-на-Дону.
1: Телефон рекламной службы 333-21-66. Une photo, une date, c'était n'y pas croire.

0: В Ростове 9 утра.
1: Новости.
2: С новостями Александр Фадеев. Доброе утро. Россиян предупредили о возможных сбоях при оплате картами Visa и MasterCard. Связано это с переходом на новые сертификаты безопасности, сообщили в НСПК. Там уточнили, что сложности могут возникнуть при оплате в интернете картами международных платежных систем, которые прекратили работу на российском рынке в 2022 году. Россиянам рекомендовали заменить такие платежные средства на карты МИР. Они продолжат работать без изменений как при онлайн-покупках, так и при оплате в обычных магазинах, уточнили в национальной системе платежных карт. Минэнерго сообщил о достаточном запасе авиакеросина в России, сообщает ведомости. Ожидается, что в августе его производство будет на уровне аналогичного периода прошлого года. Это на 4% больше, чем в июле. Ведомстве указали, что его производство и потребление сбалансированы, в том числе за счет применения российского авиатоплива. В настоящее время есть также возможность дополнительно нарастить запасы за счет производства. В Ростовской области из-за надвигающейся непогоды прогнозируют подтопление территории. Такую информацию опубликовали на сайте регионального управления МЧС. Опасность грозит жителям Заветинского, Сальского, Ремонтнинского, Песчинокопского и Орловского районах. На этих территориях ожидаются сильные дожди с градом и шквалистый ветер. Из-за непогоды могут происходить массовые отключения света и дорожные аварии. В Ростовской области более 36 тысяч человек подали заявление на поступление в колледжи и техникумы. Информацию о ходе приемной кампании опубликовали на сайте регионального правительства. Всего в учреждениях среднего профессионального образования доступно больше 23 тысяч бюджетных мест. Около 5 тысяч студентов планируют обучаться по специальным программам. Сейчас в регионе открыт набор в 7 производственных кластеров, включая строительные и транспортные. В России вырос спрос на продукты с необычными вкусами. Только за первое полугодие продажи таких товаров выросли от 10 до 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ритейлеры расширяют ассортимент, предлагая покупателям сухарики со вкусом кимчи, семечки с азиатскими пряностями, пельмени с соусом том-ям, газировку с личи, холодный чай с манго и растительное молоко с ароматом сакуры. Все больше популярностью пользуются и необычные десерты, включая мороженое с кедровыми орехами и кешью, сырный пломбир с маскарпоне или горгонзолой, фруктовый лед с солеными огурцами и мороженое со вкусом пива. В завершении выпуска о курсах валюты и о погоде. По информации Центробанка России, на вторник курс доллара составляет 82 рубля 61 копейку, евро 95 рублей 29 копеек. В эти минуты в Ростове плюс 26 и ясно по данным Яндекс.Погоды. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
3: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
4: Забудьте все, что вы знали о кроссоверах. Новая версия легендарного Джили Манджаро уже в Трио Моторс. Это не просто автомобиль. Это ваш личный портал в мир драйва и комфорта. Еще более стильный и технологичный Джили Манджаро предугадывает каждое ваше желание. Ощутите динамику, роскошь и уверенность на любой дороге. Новая версия Джили Манджаро в Трио Моторс на Текучева 350А. Джили Манджаро в Трио Моторс. Это космос по земной цене.
0: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: сын, под сын, юнить помог.
1: Пробки на радио Монте-Карло.
2: За минувший час ситуация на дорогах Ростова-на-Дону изменилась на 1 балл, и по данным Яндекс.Карт сейчас она составляет 4 балла. На улицах города местами затруднения. Самый плотный поток на Лесопарковой улице от Майкопского переулка до улицы Мадаяна вы простоите около 15 минут. 10 минут потратите на Российской, Минжинского от остановки улиц Агресенко до Пановой и на Вятской от 50-летия Россельмаша до улицы Щербакова. Ну и придется сбросить скорость на проспекте Шолохова от остановки Новая до 14-й линии. Радио Монте-Карло желает вам удачи за рулем.
3: Спонсор программы ООО «Формула-А».
4: Пора пересесть на новый «Тэнк-300». Ваш текущий авто – это серьезный взнос. Официальный дилер «Тэнк-3 Моторс» заберет ваш старый автомобиль и отдаст ключи от нового «Тэнк-300» на исключительных условиях. Прозрачная сделка и дополнительный бонус, перед которыми вы не устоите. Подробности в «Тэнк-3 Моторс» и по телефону плюс 7-863-222-84-50. Если танк, то в Триа Моторс.
5: Реклама.
6: Пап, а что такое первоначальный взнос?
7: Это когда сначала долго копишь.
8: Или не копишь.
7: В смысле?
8: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
6: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
9: Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
10: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, неофертная проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
12: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком «Революции». Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ОСЗ «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Высота «Ремстрой» продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает «Высота «Ремстрой». Покупайте кровельные материалы «Высота «Ремстрой».
14: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим о кино. Компания Neon представила дебютный тизер-трейлер криминального триллера «Бумажный тигр» режиссера Джеймса Грея. Картина выйдет в российский прокат 12 ноября. Главные роли в ленте исполнили Адам Драйвер, Майлз Тейлор и Скарлетт Йоханссон. Действие сюжета разворачивается в 80-х годах. Два брата-американца попадают в неприятности, связанные с русской мафией. Мировая премьера «Бумажного тигра» прошла на Каннском кинофестивале, после чего фильм получил позитивный оценки. Оценки критиков 84% на Rotten Tomatoes. Альфонсо Куарон совместно с Apple TV работает над хоррор-сериалом под названием «Вознесение», главную роль в котором исполнит Катрина Балф. Куарон продумывал сериал в течение многих лет, впервые о нем стало известно почти 10 лет назад. Проект основан на романе Адама Невилла «Последние дни». По сюжету главная героиня Роуз – неутомимый режиссер-документалист, которая недавно пережила развод. Она начинает проект, посвященный таинственному культу 20 века, известному как Церковь Вознесения. Учение церкви увлекает ее, пока она не обнаруживает за ним нечто коварное. Альфонсо Куарон выступает автором сценария сериала вместе со своим братом Карлосом, а также Натали Эрикой Джеймс и Кристианом Уайтом. Все четверо указаны в качестве исполнительных продюсеров проекта.

0: Непридуманные сюжеты на радио Монте-Карло.
1: Форд против Феррари.
2: Биографическая спортивная драма «Форд против Феррари» рассказывает о противостоянии двух автомобильных гигантов во французском городе Ле-Ман. Именно там проходит знаменитая гонка на выносливость «24 часа Ле-Мана». Победителем станет тот, кто сможет сутки продержаться без поломок и прийти к финишу первым. Гонка проверяет предел скорости и надежности автомобиля, а еще выносливость самого водителя. Часто ему приходится провести за рулем до 8 часов, пока его не сменит следующий член команды. Фильм основан на реальной истории. Все началось с того, что в 60-х годах компания Ford столкнулась с крупным падением продаж из-за конкурентов. Генеральный директор Генри Форд II пришел к выводу, что ситуацию сможет спасти спортивный автомобиль. Но собственной разработки в портфеле компании на тот момент не было. Поэтому Форд решил купить акции компании Феррари. В последний момент владелец отказался от сделки и оскорбил Генри Форда II и его машины. Бизнесмен пообещал расквитаться с ним. Создать свой спортивный автомобиль, который победит в знаменитой гонке. После нескольких неудач и небезопасных прототипов у него это получилось. В Ле-Мане 1966 года все три призовых места забрали машины бренда Ford, а автомобили Ferrari не дошли до конца гонки. Главные роли в фильме исполнили Кристиан Бейл и Мэтт Дэймон. Их прототипами стали реальные люди. Автомобилестроитель Кэрол Шелби, победивший в Ле-Мане, и его друг Кен Майлз, опытный гонщик и инженер. Именно с их помощью команде Форда удалось создать автомобиль-победитель GT40 MK2. Режиссером фильма стал Джеймс Мэнголд. Он сделал все, чтобы детально показать сцену гонки. Реальная трасса Ле-Мана из 60-х годов не сохранилась, поэтому режиссер снимал отрезки пяти других трасс. Вместе с командой он воссоздал реплики автомобилей, которые участвовали в реальной гонке. Кинокартина была четырежды номинирована на «Оскар» и забрала две награды за звуковой и кадровый монтаж.
0: Непридуманные сюжеты на радио «Монте-Карло».
3: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
4: «Мебель Молл» — это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебель Молл» — бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
0: Радио «Монт».

0: Вы слушаете радио Монте-Карло.
1: Золотая коллекция радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет малооблачно. Северо-восточный ветер до 4 метров в секунду. Температура воздуха плюс 32, плюс 34 градуса.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 Юсидон».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама.
6: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
7: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
8: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж Волд Хаус Резорт энд Спа? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. Ну плюс.
9: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. Два современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг – все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность – вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд».
10: Застройщик ООО «СЗ Югстрой-Форд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Щелка и челюстной сустав беспокоит боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
12: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 10 утра.
1: Новости.
2: С новостями Александр Фадеев. Доброе утро. Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Новосибирск. Борт главы государства ночью приземлился в международном аэропорту Толмачево. Перед этим президент посетил Улан-Удэ, где провел заседание Президиума Госсовета, посвященное развитию общественного транспорта в России, а также встретился с главой региона Алексеем Цыденовым. Кроме того, Путин в режиме видеоконференции принял участие в церемонии ввода эксплуатацию Ермаковского горно-обогатительного комбината и встретился с лидерами формирования городской среды и урбанистами. Уроки у первоклашек в первой и второй четвертях не должны превышать 35 минут, а в третьей и четвертой – 40 минут. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на методические рекомендации Минпросвещения. В классах, где обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, уроки должны длиться не более 40 минут. Такие нормы вводятся для снижения нагрузки на учащихся. При этом у всех остальных школьников продолжительность уроков сохранится и составит 45 минут. В Ростовской области туристические компании продолжают активно присоединяться к федеральному проекту «Производительность труда». Информацию об этом опубликовали на сайте регионального правительства. Проект дает возможность местному турбизнесу наращивать обороты и привлекать новую клиентскую базу. Программа поддержки рассчитана на 3 года. К инициативе уже присоединились несколько крупных донских гостиниц и туристско-оздоровительных комплексов. Работа с экспертами позволила им значительно повысить качество и скорость обслуживания гостей. В Ростове завершили работу над новым граффити в подземном переходе, что находится на пересечении Садовой и Нахичеванского. Изображение посвящено знаменитым писателям, чьи имена связаны с Донским краем. На одной из стен изображены портреты Виталия Закруткина, Михаила Шолохова, Веры Пановой, Бориса Изюмского и Антона Чехова. Рядом с каждым имя автора и цитата из его знаменитого произведения. На противоположной стене раскинулась Донская степь, на фоне которой изобразили нескольких писателей. Пока что переход недоступен для пешеходов, рабочие монтируют проводку для освещения, но совсем скоро прохожие смогут воспользоваться и любоваться новыми граффити. Следующие длинные новогодние каникулы, которые продлятся 12 дней, ожидаются в России в 2032 году. Об этом рассказала РИА Новости эксперт президентской академии Татьяна Подольская. Такая продолжительность каникул связана с совпадением календарной сетки декабря и января в 2031-2032 годах с аналогичным периодом в 2025-2026 годах. При стандартном переносе выходных среда 31 декабря может стать нерабочим днем. Вместе с тем, Подольская отметила, что зимние праздники будут достаточно продолжительными и до 2032 года. Так, ближайшие новогодние каникулы с 31 декабря 2026 по 10 января 2027 года продлятся 11 дней. В завершении выпуска о курсах валюты и о погоде. По информации Центробанка России, на вторник курс доллара составляет 82 рубля 61 копейку, евро 95 рублей 29 копеек. В Ростове сейчас плюс 29 и ясно, по данным Яндекс.Погоды. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
3: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
0: Технологии не стоят на месте, и ваша жизнь тоже. Пришло время перезагрузки. Обменяйте свой автомобиль с пробегом на современный технологичный «Джили» по программе «Трейдин» на выгодных условиях в «Триа Моторс». «Джили» — это инновационное решение, стильный дизайн и впечатляющая надежность. А если хотите двигаться в ногу со временем и заботиться об экологии, выбирайте новый гибридный «Джили» «Триа Моторс». Ростов-на-Дону, Текучева, 350А.
4: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: О небольших треугольных заторах сообщает Яндекс.Карты. В Ростове-на-Дону на улице города местами затруднения. Самый плотный поток все еще держится на Лесопарковой от Майкопского переулка до Мадаяна. Здесь вы потеряете около 15 минут. На Мадаяна от остановки 5-й роддом до Профсоюзной улицы простоите 10 минут. Столько же времени потратите на Всесоюзной от проезда под железной дорогой до Портовой и 5 минут задержитесь на Малиновского от проезда под железной дорогой до проспекта Стачки. Радио Монте-Карло желает вам удачи за рулем.
2: Спонсор программы ООО «Формула А».
3: Пора пересесть на новый «Тэнк 300». Ваш текущий авто – это серьезный взнос. Официальный дилер «Тэнк Триа Моторс» заберет ваш старый автомобиль и отдаст ключи от нового «Тэнк 300» на исключительных условиях. Прозрачная сделка и дополнительный бонус, перед которыми вы не устоите. Подробности в «Тэнк Триа Моторс» и по телефону плюс 7-863-222-84-59. Если «Тэнк», то в «Триа Моторс».
4: Реклама.
5: Пап, а что такое первоначальный взнос?
6: Это когда сначала долго копишь.
5: Или не копишь.
6: В смысле?
5: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
7: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
8: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
9: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж. Неофертная проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Пообсудите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
11: Окошкина.
12: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
13: Что если твой Новый год 2027 оплатит Чарли? Участвуй в акции «Новый год за наш счет» и выиграй 100 тысяч рублей в кинотеатре «Чарли». Зарегистрируйся в программе «Кинобонус». Смотри кино. Получай кэшбэк до 15% за каждый билет. И каждый поход в кино станет еще одним шансом на победу. Подробности на киночарли.ру.
14: Организатор ООО «Чарли». Акция проводится с 17 июля по 18 декабря 2026 года. Главный приз 100 тысяч рублей. Количество призов ограничено. Источник информации об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте, порядке получения на киночарли.ру. Чарли.ру 16+. ОГРН 108-616-10-015-74. Город Ростов-на-Дону.
15: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим о туризме. Роскошные российские отели с 5 звездами стали дешевле для россиян осенью этого года. Средняя стоимость суток упала почти на 5%, составив 22 тысячи рублей. Об этом говорится в исследовании сервиса One2Three. При этом годом ранее цена составляла 23 тысячи рублей за ночь. Аналитики также выяснили, что в России стало больше роскошных гостиниц. На внутренние направления этой осенью приходится 34% от всех бронирований в категории 5 звезд. Самые бюджетные варианты 5-звездочного размещения осенью можно найти в регионах Центральной России, Поволжья и Южных республиках. Наиболее приятные цены на люкс-отели в Брянской области. Ночь там обойдется в 6 тысяч рублей. Затем следует Карачаево-Черкесская республика – 6 500 рублей, Волгоградская область – 8 тысяч рублей, Астраханская область – 8 500 рублей и Свердловская область – 11 500 рублей. Кроме того, премиальный отдых стал доступнее в Смоленской и Самарской областях, Башкирии, Северной Осетии и Республике Алтай.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет малооблачно. Северо-восточный ветер до 4 метров в секунду. Температура воздуха плюс 32, плюс 34 градуса.
2: Реклама.
3: Бью – это красота твоего тела. Бью – это философия осознанного движения. Бью – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бью.
4: Я знаю, когда ты вернешься с работы. Я знаю твои любимые сериалы, за какую команду болеешь. Меня обожает твоя семья. Я твой диван. Мебель, которая станет другом. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
5: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
6: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.

ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 11 часов. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
2: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
3: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж в Old House Resort and Spa? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 87 92. Ждем вас в ярких купальниках. 0+.
4: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. Два современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг – все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность – вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд».
2: Застройщик ООО «СЗ Югстрой-Форд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
6: Окошкина!
7: 25 сентября в 19:00 только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданная с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ru. 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673-300-7520. Город Москва.
8: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
9: Телефон рекламной службы 333-21-66.
10: Get.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске поговорим о знаменитостях. В минувшую субботу толпа фанатов футболиста Криштиану Роналду окружила собор в его родном городе Фуншал на острове Мадейра, ожидая его свадьбу. Оказалось, в тот день в церкви венчались двое местных жителей. Более 2000 человек собрались утром 8 августа у собора после ложных сообщений таблоидов, что там обвенчаются Роналду и его давняя партнерша Джорджина Родригес. Местные СМИ писали, что для свадебной вечеринки пара также забронировала 5-звездочный отель Савой Пэлас, расположенный недалеко от собора. В действительности тысячи людей пришли на свадебную церемонию Фабио Рамоса и Фатимы Николь Куньи Тейшейры. Молодожену вместе с родственником и друзьям пришлось пробиваться сквозь толпу, чтобы попасть внутрь собора на венчание. Приходской священник Фуншалского собора Маркос Гонсалвес подтвердил, что других церемоний в тот день не было запланировано. Сам Роналду отреагировал на инцидент, оставив пару смеющихся смайликов под видео со свадебной церемонией в соцсетях. Футболист состоит в отношениях со своей невестой уже 10 лет. По словам пары, в 2016 году Роналдо встретил Родригес в магазине Gucci, где та работала консультантом. Год спустя у пары родилась первая совместная дочь Алана Мартина, а в 2022 году Родригес была беременна двойней. У пары благополучно родилась девочка, однако новорожденный мальчик скончался. Роналдо и Родригес также вместе воспитывают трех старших детей футболиста, рожденных от суррогатных матерей. В августе 2025 года Роналду сделал Родригес предложение.

0: открытие ИП, счет и бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. АО. ООБанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
2: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
3: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
4: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
5: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
6: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
7: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
8: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
9: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
10: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
12: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
13: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
14: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
15: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
16: Монте-Карло. Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: The Four Lads. В песне «Истанбул, not Константинополь», записанной канадской командой The Four Lads в 1953 году, речь идет о смене турками названия города Константинополь на сегодняшнее имя Стамбул. Музыканты также проводят параллель с Нью-Йорком, который раньше назывался Нью-Амстердам, о чем теперь уже мало кто вспоминает.
2: The Four

0: Реклама.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Мощная уборка. Уборка с хозяйственными пылесосами Kärcher для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Kärcher-центрах, онлайн и других магазинах. Kärcher. Сделано для жизни.
6: Реклама ООО «Kärcher». ОГН 104-779-606-3072. Москва.
7: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
8: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
9: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
10: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
11: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой танк с выгодой до 850 тысяч до конца августа. Танк. Управляй прогрессом.
12: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
13: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Stepway. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Stepway онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк.
14: Учитываются покупки через Тебанк от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tebank.ru. АО Тебанк 0+.
0: Радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет малооблачно. Северо-восточный ветер до 4 метров в секунду. Температура воздуха плюс 32, плюс 34 градуса.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 Юсидон».
3: А почему мы так долго гуляем?
4: Потому что машин в нашем

0: Реклама.
1: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
2: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
3: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
4: Окошкина.
5: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске поговорим о кино. Шоураннер «Дома дракона» Райан Кондал сообщил, что четвертый сезон сериала станет самым масштабным за всю историю проекта. После выхода финального 8-го эпизода 3-го сезона он рассказал, что в продолжении появятся новые персонажи, драконы и локации. Четвертый сезон станет последним для «Дома дракона». Съемки планирует начать в начале будущего года, а премьера ожидается летом 2028-го. Следующим сериалом во вселенной «Игры престолов» станет второй сезон «Рыцаря семи королевств». Его премьера запланирована на зиму. Канал BBC присоединился к новой ТВ-адаптации романа Шарлотты Бронте «Джейн Эйр», главную роль в которой сыграет Эми Лу Вуд. Сценарий написала Мириам Батье, получившая премию гильдии сценаристов США за работу над «Наследниками». Ранее стало известно, что Вуд сыграет главную героиню, сироту Джейн Эйр, которая в Англии 19 века пытается обрести любовь, независимость и социальное равенство. Роман Бронте вышел в 1847 году. Книга считается опередившей свое время благодаря независимому характеру героини, юмору и темам, связанным с социальными классами, религии и феминизмом. За десятилетия роман лег в основу множества кино и телеадаптаций, но крупных проектов на основе книги не было уже давно. В 2011 году Джейн Эйр экранизировал Кэрри Фукунага, главную роль сыграла Мия Васиковска. Шарлотта Генсбур воплотила образ героини в фильме «Франко Дзефирелли». Эми Лу Вуд сейчас находится на подъеме после 3-го сезона «Белого лотоса». За роль в сериале она получила номинации на «Эмми», «Золотой глобус» и премию гильдии киноактеров США. Актриса также снимается в фильме «Тревожные люди» с Анджелиной Джоли и четырех проектах Сэма Мендеса о группе The Beatles, где сыграет фотографа и жену Джорджа Харрисона Пати Бойд.

0: Загородный сезон на радио Монте-Карло. Традиции отдыха на природе со всего света. Шезлонг. Еще древние подметили, что отдыхать и мыслить лучше всего лежа. Современные ученые подтверждают, в положении полулежа человек становится более креативным и генерирует самые оригинальные идеи. Ну а наиболее удобное приспособление для возлежания – один из любимых атрибутов отдыха на природе – шезлонг. Считается, что первые гибриды стула и кровати появились в Древнем Египте около 3000 лет до нашей эры. Тогда их делали из пальмовых ветвей, скрепляя подобием веревки. Позже египтяне начали изготавливать лежаки из древесины, украшая их слоновой костью и эбеновым деревом. В современном виде шезлонг появился во Франции во второй половине 17 века. Правда, несмотря на явно французское название, означающее «длинный стул», англичане утверждают, что первыми были они. Французы же рассказывают такую легенду. Как-то король Людовик XIV навестил одного из своих маршалов, который был тяжело ранен в бою. Но королю не пристало стоять или даже сидеть у постели подданного, и находчивые пажи быстро соорудили для него нечто вроде лежанки, чтобы не уронить честь монарха. Вскоре его величество смекнул, что лежа на этом топчине можно принимать придворных. Придворные же последовали примеру короля и обзавелись шезлонгами, на которых с удовольствием расслаблялись в течение дня. Сегодня шезлонг – незаменимый спутник отдыха на море и весьма любимый атрибут загородного релакса. Море и пальмы, или тихое местечко в саду, и любимая книга плюс шезлонг – и мир уже притормаживает. Солнце уходит за горизонт чуть медленнее, и к вашему выходному или отпуску добавляется еще пара дополнительных часов. Загородный сезон на радио «Монте-Карло». Традиции отдыха на природе со всего света.
1: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
2: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
3: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
2: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
3: Городской кроссовер «Москвич 3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич 3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич 3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. А у нас «Москвич» не оферта.
4: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
5: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
6: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
7: Уже не интересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
8: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
9: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть АЗС Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
10: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
11: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
12: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
14: Не хочешь? Хочешь прозевать клюв? Афалаза.
15: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
16: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: Нет времени объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
18: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
19: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
20: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
21: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
2: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
2: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
3: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 000 рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
4: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
5: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: года на радио Монте-Карло.
1: В продолжении дня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, северо-восточный ветер до 4 метров в секунду, температура воздуха плюс 32, плюс 34 градуса. Завтра, по данным Яндекс.Погоды, будет переменная облачность, небольшой дождь и плюс 34.
2: Реклама.
3: Нужны двери? Звони. 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
4: 25 сентября в 19.00. Только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданной с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ru. 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673-300-7. 7520. Город Москва.
2: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Бию – это красота твоего тела. Бию – это философия осознанного движения. Бию – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бию.
2: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. Два современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг – все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность – вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд». Застройщик ООО «СЗ Югстройфорд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
4: Кошкина.
5: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске поговорим о людях. Девочка из Индии побила мировой рекорд по количеству вращений хула-хупа вокруг пучка волос. За 30 секунд Пранит Каур прокрутила обруч 86 раз. За это достижение школьницу внесли в Книгу рекордов Гиннесса. Пранит 11 лет, она занимается хула-хупингом 7-летнего возраста. Сперва девочка изучала основы кручения обруча онлайн, ну а затем стала ходить на очные занятия по гимнастике. На установление рекорда Дианку вдохновила тренер. Пранит всегда мечтала о признании и очень рада, что смогла достичь таких успехов в юном возрасте. Теперь девочка хочет побить рекорд по количеству вращений хула-хупа на пучке волос за одну минуту. Сейчас лучшей спортсменкой в этой категории является ее юная соотечественница Джаймини Прашант Сани. В декабре 2023 года она прокрутила хула-хуп 153 раза. Оказывается, самые красивые мужчины – это врачи, по мнению опрошенных россиянок. Также в список самых привлекательных представителей сильного пола попали пилоты, спасатели и тренеры. Опрошенные аналитиками девушки отметили, что эти профессии ассоциируются с надежностью и уверенностью, пишет газета «Ру». По данным исследования, для 8 из 10 опрошенных россиянок работа мужчины влияет на первое впечатление. Мужчины же при выборе партнерши чаще смотрят на ее характер и настрой на отношения, чем на должность и доход.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: The Beatles. Песня «О, Дарлинг» была написана и исполнена Полом Маккартни. Джон Леннон не раз говорил, что он сам намного лучше бы мог спеть эту песню, но поскольку автором «О, Дарлинг» был Маккартни, Леннон не мог отнять от друга его кусок радости.
2: The Beatles. «О, Дарлинг».

0: Реклама.
1: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни. Реклама. ООО Керхер. ОГН 104-779-606-3072. Москва.
2: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
3: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Вот это ухватил!
6: Ура! Купила! Мое!
7: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
8: Скидка для объявление с отметкой распродажи доступно, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.
9: Городской кроссовер «Москвич 3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич 3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич 3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «Москвич». Не оферта.
10: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
11: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на «Магнит.ру» и в мобильном приложении «Магнит» акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит.Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
12: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
13: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
14: Нет времени объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВБ.
15: ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
16: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов консультантов.
2: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: В продолжении дня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, северо-восточный ветер до 4 метров в секунду. Температура воздуха плюс 32, плюс 34 градуса. Завтра, по данным Яндекс.Погоды, будет переменная облачность, небольшой дождь и плюс 34.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UCDON». Нас рекомендуют друзьям.
3: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
4: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама.
6: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ООО «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
8: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
2: Летняя распродажа в «Мюс Даймондс». Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
3: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах «Мюс Даймондс».
4: Зачем Мальдивы, если есть «Аквавилладж» в «Волт Хаус Резорт энд Спа»? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках.
5: Ну плюс. Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 542.
6: Окошкина.
7: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске поговорим о здоровье. Врач Екатерина Волкова назвала людям, чувствующим себя как выжатый лимон, продукты, которые помогают не только утолить голод, но и восстановить уровень энергии. Первым таким продуктом врач назвала квашеную капусту. По словам Волковой, она содержит много витамина С, ферментов и молочной кислоты, благодаря чему помогает чувствовать легкость в животе. Доктор посоветовала выбирать квашеную капусту без уксуса или готовить ее самостоятельно. Врач добавила, что восстановить энергию также помогают апельсины и сладкий перец. Они тоже содержат много витамина С, а сладкий перец, помимо этого, богат витамином А, калием и магнием. Кроме того, Волкова порекомендовала уставшим людям есть сезонные овощи, фрукты и ягоды. Лето – идеальное время, чтобы насытить организм витаминами естественным путем. Чем больше их в вашей тарелке, тем выше уровень энергии, заверила доктор. Психиатр Амин Ганджалиев заявил, что здоровье мозга можно прокачать. Он рассказал, что мозг человека обладает уникальным свойством нейропластичностью, то есть способностью изменяться под воздействием опыта, обучения и тренировки. По его словам, на протяжении жизни нейроны постоянно формируют новые связи, усиливают существующие и создают более эффективные нейронные сети. Благодаря этому, как отметил врач, здоровье мозга можно продлить. Ганджалиев добавил, что в результате таких тренировок активируются новые нейронные связи, повышается скорость обработки информации, формируется устойчивость к когнитивной нагрузке. При этом, по его словам, максимальный эффект достигается при сочетании когнитивных тренировок с физической активностью, полноценным сном, интеллектуальной нагрузкой и управлением стрессом.

0: Открытие ИП. Счет и бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. .ООБанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
2: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
3: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
4: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
5: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.

0: Круглосуточно.ру 6+.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
4: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
5: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
6: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
8: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
9: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
10: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
11: Вы слушаете радио «Монте-Карло». «Монте-Карло».

Je ne dors plus. Je te désire. Prends-moi. Je suis à toi.

0: Реклама.
1: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: Монте-Карло. Радио «Монте-Карло».

0: на радио Монте-Карло.
1: В продолжении дня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, северо-восточный ветер до 4 метров в секунду, температура воздуха плюс 32, плюс 34 градуса. Завтра, по данным Яндекс.Погоды, будет переменная облачность, небольшой дождь и плюс 34.
2: Реклама.
3: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
2: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж. Способности объединять бренды, рекламодателя и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
4: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Высоторемстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высоторемстрой. Покупайте Технониколь в Высоторемстрой.
2: Я знаю тебя лучше всех. Я знаю твои эффектные образы, твой лучший парфюм. Я даже знаю про Пашу. Я всегда открыт для тебя. Я твой шкаф. Мебель, которая умеет хранить секреты. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
3: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
4: Окошкина.
5: 25 сентября в 19:00. Только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданная с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ru. 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673-300-7520. Город Москва.
6: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про общество. Россияне нашли новый способ получать радость, они стали чаще покупать продукты с необычными вкусами. В ассоциации компании «Омниканальной розничной торговли» рассказали «Известиям», что в течение первого полугодия продажа таких товаров выросла на 40%. Увеличение наблюдается как в категории готовых блюд, так и среди ингредиентов для домашнего приготовления. Среди таких товаров – пельмени с том-ямом, сухарики со вкусом кимчи, сырное мороженое, пломбир со вкусом пива и другие необычные сочетания. Растет и спрос на необычные сладости. Покупатели стали чаще выбирать экстремально кислый мармелад, мед с алоэ, шоколад с необычными сочетаниями, например, с вишней и перцем, солью, карамелью, а также матчей. Московский ученый изобрел первый в мире аэростат для доставки пирогов. По словам автора разработки, в августе он планирует угостить вишневыми пирогами всех желающих москвичей. Со стороны изобретения напоминает компактный воздушный шар с креплением для доставки груза. Создатель Петр Мартюк пояснил, что для поднятия пирогов при помощи аэростата нужно соблюсти несколько условий. Во-первых, нужна коробка и корзина, в которой поместится угощение. Во-вторых, необходим воздушный шар диаметром примерно 90 сантиметров. В-третьих, шар следует наполнить газом с плотностью меньше, чем плотность окружающего воздуха. По данным изобретателя, история создания аэростата связана с одним креативным столичным кафе. Его сотрудники соорудили нехитрое инженерное приспособление, чтобы спускать заказы с балкона квартиры. В итоге многие жители негативно отнеслись к задумке владельцев, а заведению пришлось переехать. Тогда они захотели доставлять выпечку на аэростате.

0: Нескучное путешествие на радио Монте-Карло.
1: Скажем прямо, мировые рекорды в области путешествий бывают очень разные. Одни вызывают уважение, другие – искреннее удивление. Например, 31 августа 1997 года американец Дэвид Минон прошел 37 километров 367 метров, танцуя чечетку. Этот веселый человек попал в книгу рекордов Гиннесса и стал известен на весь мир. Путь в 37 километров отважный чечеточник преодолел за 7 часов, притоптывая каблуками по улицам городка Редбэнк в американском штате Нью-Джерси. Чтобы так долго и непрерывно танцевать, потребовались годы упорных тренировок. Ведь для такого марафона нужна не только выносливость, но и невероятная концентрация. Зато и прогулка по городу у него вышла необычайно ритмичной. Впрочем, чтобы отправиться в запоминающееся и по-своему безумное путешествие, вовсе не обязательно ставить мировой рекорд. В 2025 году российский блогер Руслан Усачев решил испытать себя и пройти 100 тысяч шагов от самого сердца Москвы. Стартовал он с Красной площади, а направление выбрал как настоящий авантюрист, сыграв в бутылочку. Да, указала на ленинградское направление. День, прямо скажем, выдался весьма подходящим для всей этой затеи. Термометр показывал плюс 35. Через некоторое время выяснилось, что от центра Москвы до Химкинской Меги всего около 40 тысяч шагов. На отметке в 55 тысяч Руслан устроил небольшой привал на скамеечке и отправился дальше. Навигатор завел его на проселочную дорогу, через лес, и уже на 65 тысячах шагов путешественник оказался в Зеленограде. На 70 тысячах снова лес, а на 90 тысячах наступила ночь. За 100 тысяч шагов Руслан Усачев пришел в деревню Ложки к закрытому на ночь музею Ложки. Последними словами уставшего, но довольного героя в тот долгий день были: «С завтрашнего дня я бросаю ходить».
0: Нескучное путешествие на радио Монте-Карло.
2: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
3: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
0: Слушайте радио Монте-Карло.

0: Открытие ИП, счет и бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. ао.банк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
2: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
3: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
4: Подробности на campageta.t2.ru.
5: Вот это ухватил!
6: Ура! Купила! Мое!
7: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить «Выгодно» на Авито до 30 августа.
8: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
9: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
10: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
13: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
14: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами «Керхер» для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в «Керхер-центрах», онлайн и других магазинах. «Керхер» сделано для жизни.
15: Реклама ООО «Керхер». ОГН 104-779-606-3072. Москва.
16: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов консультантов.
17: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR.
18: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на «Магнит.ру» и в мобильном приложении «Магнит. Акции и доставка». 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.

0: квартиру сниму на Суточно.ру.
1: 6+.
2: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
2: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть», вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
4: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой танк с выгодой до 850 тысяч до конца августа. Танк. Управляй прогрессом.
6: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
5: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: на радио Монте-Карло.
1: В Ростове-на-Дону этим вечером будет малооблачно, температура воздуха опустится до плюс 27. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно, в утренние часы плюс 28, днем 33 градуса тепла и, возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный, 6 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Дон».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер один – благородство в каждой детали. Вас встречают дизайнерские холлы, декоры зелени и мягкие зоны отдыха. Тишина, комфорт и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ ДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
5: Реклама.
6: Нужны двери? Звони. 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
5: Телефон рекламной службы. 333 21 66.

безупречный вкус в музыке. В Ростове 4 часа дня. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
2: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
3: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж Волд Хаус Резорт энд Спа? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 87 92. Ждем вас в ярких купальниках.
4: Ну плюс. Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 542.
5: Окошкина.
6: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про исследования. Принято считать, что человек с ярко выраженными нарциссическими чертами вряд ли справится с построением крепких и теплых отношений. Немецкие исследователи захотели понять, бывают ли исключения из правил. Команда, опираясь на предположение, согласно которому в период с 20 до 40 лет люди склонны меняться, подстраиваясь под социальные приемлемые нормы. По их словам, романтические отношения являются ключевым фактором этих изменений. Чтобы проверить свою гипотезу, авторы проанализировали данные о 1925 парах из Германии. На момент старта исследования средний возраст участников составлял примерно 36 лет. Мужчины и женщины проходили 3 теста, между ними были 2-годичные интервалы. Оба партнера оценивали качество своих отношений, уровень взаимопонимания в паре, при этом лишь один из них попутно описывал свой характер. Анализ данных показал, что часть нарциссов постепенно переставали зацикливаться на себе, они становились все более эмпатичными партнерами. Более того, изменения в характере коррелировали с улучшениями в динамике отношений. По данным ученых, у таких людей были выявлены более выраженные антисоциальные черты. В других случаях, как полагают исследователи, у взрослых людей есть шанс на калибровку своего характера.

0: Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
2: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ, ОГРН 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
6: Реклама. ООО НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
7: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО Альфа-банк.
8: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних драм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Открытие ИП, счет и бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. .ООБанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
2: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
3: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
4: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
7: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
8: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Фрэнк Премиум Банкинг Эворд за 2025 год.

0: квартиру сниму на суточный ром. 6+.
1: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Элвис Пресли.
2: Песня «Can't Help Falling in Love» была записана Элвисом Пресли в 1961 году. Ее мелодия основана на французской любовной балладе 18 века, которая называлась «Plaisir d'amour» – «Радость любви». Пресли записал композицию «Can't Help Falling in Love» для саундтрека к фильму «Голубые Гавайи» со своим же участием.
1: Элвис Пресли. «Can't Help Falling in Love».

0: года на радио Монте-Карло.
1: В Ростове-на-Дону этим вечером будет малооблачно, температура воздуха опустится до плюс 27. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно, в утренние часы плюс 28, днем 33 градуса тепла и возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный, 6 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. Два современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг – все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность – вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд». Застройщик ООО «СЗ Югстрой-Форд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
5: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
2: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 5 часов вечера.
1: Новости. С обзором главных событий в студии Арина Барская. Здравствуйте. Карты платежных систем Visa и MasterCard в России уже стали рудиментом. Возможно, в следующем году 9 из 10 банковских карт России будут принадлежать платежной системе МИР. Таким мнением поделился глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он отметил, что Visa и MasterCard точно рудимент, поскольку они не дают возможности гражданам пользоваться за границей этими картами. В России основной картой является МИР, но выпущенные до введения санкций карты Visa и MasterCard продолжают работать. Платежи обеспечивает национальная система платежных карт оператора системы МИР. Она предложила постепенно снижать межбанковскую ставку вознаграждения за проведение расчетов по ним. С начала следующего года до 1%, а с начала 2028 года обнулить. В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за высокого риска пожаров. Об этом сообщили пресс-службе ГУ МЧС России по Донскому региону. До конца суток в течение завтрашнего дня в Ростовской области ожидается чрезвычайная пожароопасность 5 класса в 30 муниципальных образованиях. Пожары возможны также в Ростове, Азове, Батайске, Донецке, Камень-Шахтинском и Новочеркасске. Будьте внимательны, а в случае ЧП звоните 112. Экстремального загрязнения воздуха в городах Ростовской области не зафиксировано. Об этом сообщили в региональном министерстве природы. Регулярный мониторинг состояния атмосферного воздуха охватывает уже 12 донских городов. На особом контроле Ростов-на-Дону, Новочеркасск, где действует программа снижения выбросов. Охват городов Ростовской области увеличен с 8 городов в 2015 до 12 в этом году. Результаты исследований показывают, что проблемы загрязнения в Ростове носят периодический характер.

0: Хоккеистам из России вернут флаг и гимн на международных турнирах со следующего года. До конца этого года действующие правила нейтрального статуса сохраняются. С таким заявлением выступили Международная федерация каноэ, добавив, что решение распространяется и на спортсменов из Беларуси. Оно было принято после того, как 7 июля Международный олимпийский комитет временно отменил отстранение Олимпийского комитета России и отозвал рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. По данным Центробанка России, курс доллара 82 рубля 60 копеек, евро 95 рублей 29 копеек. В Ростове малооблачно, плюс 33. По данным Яндекс.Погоды, завтра днем облачно, небольшие осадки и до 33 тепла. Это все к этой минуте, о развитии событий ровно через час.
1: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
2: Забудьте все, что вы знали о кроссоверах. Новая версия легендарного Джили Манджаро уже в Trio Motors. Это не просто автомобиль. Это ваш личный портал в мир драйва и комфорта. Еще более стильный и технологичный Джили Манджаро предугадывает каждое ваше желание. Ощутите динамику, роскошь и уверенность на любой дороге. Новая версия Джили Манджаро в Trio Motors на Текучева 350А. Джили Манджаро в Trio Motors. Это космос по земной цене.
3: Радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: Яндекс.Карты показывает, что ситуация на дорогах Ростова-на-Дону в эти минуты оценивается в 4 балла. Основные затруднения проезда на улице Малиновского от Коммунистического проспекта до Портовой простоите около 20 минут, как от проезда под железной дорогой до проспекта Стачки. Лесопарковая задержит Майкопского переулка до улицы Мадаяна. В центре на Привокзальной постоите от Красноармейска до Кировского проспекта. Ольховский переулок задержит от улицы Нариманова до проспекта Королева. Загружены Малиновского от Таганрогской трассе и Ворошиловский в обе стороны. Желаем вам хорошего пути.
2: Спонсор программы ООО «Формула А».
3: Пора пересесть на новый «Тэнк 300». Ваш текущий авто – это серьезный взнос. Официальный дилер «Тэнк Триа Моторс» заберет ваш старый автомобиль и отдаст ключи от нового «Тэнк 300» на исключительных условиях. Прозрачная сделка и дополнительный бонус, перед которыми вы не устоите. Подробности в «Тэнк Триа Моторс» и по телефону плюс 7-863-222-84-59. Если «Тэнк», то в «Триа Моторс».
4: Реклама.
5: Пап, а что такое первоначальный взнос?
6: Это когда сначала долго копишь.
5: Или не копишь.
6: В смысле?
5: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса. Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
7: Звоните в СК-10, /31-10.
8: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная регуляция на сайте nas.com.rf. Сбербанк. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
10: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
11: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
12: Окошкина! Бью – это красота твоего тела. Бью – это философия осознанного движения. Бью – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бью.
13: Что если твой Новый год 2027 оплатит Чарли? Участвуй в акции «Новый год за наш счет» и выиграй 100 тысяч рублей в кинотеатре «Чарли». Зарегистрируйся в программе «Кинобонус». Смотри кино.
14: Получай кэшбэк до 15% за каждый билет.
13: И каждый поход в кино станет еще одним шансом на победу. Подробности на киночарли.ру.
15: Организатор ООО «Чарли». Акция проводится с 17 июля по 17 декабря 2026 года. Главный приз 100 тысяч рублей. Количество призов ограничено. Источник информации об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках вместе порядки их получения на киночарли.ру. 16+. ОГРН 108-616-10-015-74. Город Ростов-на-Дону.
16: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про кино. Мэл Гибсон, сценарист Ричард Уэнг завершили работу над сценарием пятой части «Смертельного оружия». Актер планирует самостоятельно поставить продолжение, если его запустит производство. Сценарий пятого фильма начал разрабатывать режиссер предыдущих частей Ричард Доннер. После его смерти в 2021 году работу продолжили Гибсон и Уэнг. По словам актера, во время написания они постоянно спрашивали себя, как поступил бы Доннер. Продолжение станет самостоятельной историей постаревших Мартине Риксе и Роджере Мейста. Один из героев уже вышел на пенсию, а другой занимается бумажной работы и набрал лишний вес. В картине будет меньше масштабных взрывов и спецэффектов. Основное внимание уделят персонажам. При этом Гибсон намерен сохранить энергетику большого боевика. В качестве примера он привел «Апокалипсис». Центральная погоня в фильме происходит пешком, но снята как автомобильная. Франшиза «Смертельное оружие» стартовала в 1987 году. Фильмы рассказывают о напарниках из полиции Лос-Анджелеса, импульсивном и склонном к саморазрушению Мартине Риксе и осторожном семенине Роджере Мейста. Вместе они расследуют преступления, постоянно оказываются в опасных ситуациях. Всего в серии вышли 4 картины. Продолжения появились в 1989, 92 и 98 годах. Все фильмы поставил Ричард Доннер. Главные роли исполнили Мэл Гибсон и Дэнни Гловер. В 2016 году Fox также выпустил одноименный сериал, который завершился в 2019 году после трех сезонов.

0: Непридуманные сюжеты на радио Монте-Карло.
1: Разрывая семейные узы.
2: Картина 1954 года «Разрывая семейные узы» — одна из самых известных работ Нормана Роквелла. В ее основе лежит очень личная для художника история. В начале 1950-х его собственные дети один за другим покидали родительский дом, и Роквелл остро переживал, что его гнездо постепенно пустеет. Именно это чувство тихой боли и светлой гордости он воплотил в образах отца и сына, сидящих на подножке старого фермерского грузовичка. Парень нарядился в лучший костюм, на его чемодане наклейка университета, из кармана выглядывает билет, рядом флаг и фонарь. Они живут в столь маленьком городке, что здесь нет железнодорожной станции, и отцу предстоит остановить проходящий поезд, чтобы отправить сына в новую жизнь. Пока же они молча ждут. И в этом моменте смешаны тревога, надежда и неизбежность расставания. Спустя годы эта тихая семейная история оказалась в центре громкого скандала. Оригинал картины, когда-то проданный художником другу-карикатуристу Дону Трахту, неожиданно начал отличаться от множества известных репродукций. История распутывалась медленно. Трахт, переживая шумный развод в 1973 году, не смог расстаться с дорогими ему произведениями. Он создал точные копии, которые и отдал по решению суда бывшей жене, а подлинники спрятал. Тайник обнаружили уже после его смерти. Там и лежала настоящая картина «Разрывая семейные узы». Бывшая жена Трахта, которой к тому времени было 92 года, узнав правду, сказала лишь одно, что она совершенно не удивлена.
0: Непридуманные сюжеты на радио Монте-Карло.
3: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
4: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
0: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Фрэнк Синатра. Композиция «Strangers in the Night» стала одним из самых успешных хитов великого Фрэнка Синатры. Эта песня стала номером один как в США, так и в Великобритании, а также принесла своему исполнителю сразу 3 награды Грэмми.
2: Фрэнк Синатра. «Strangers in the Night».

0: Реклама.
1: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
3: Два рамных внедорожника «Хавейл» – два характера. Статус и уверенность на дороге – «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
4: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
5: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
7: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
8: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR.
9: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении «Магнит», акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
10: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
11: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
10: Обслуживаться у вас можно?
11: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
12: Вот это ухватил!
13: Ура! Купила! Мое!
14: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
15: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
16: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
17: В этом весь ты.
16: И в этом весь ты.
18: Подробнее на tbank.ru. А у Т-банк 0+.
19: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь Т.
4: И в этом весь ты.
6: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
7: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами «Керхер» для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни.
8: Реклама. ООО «Керхер». ОГРН 104-779-606-3072. Москва.
9: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
10: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
11: А в «Ленте» скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни «Home Club» – кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
12: «Лента». Знакомьтесь, и помощник от «Яндекс.Директ». Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. «Яндекс.Директ». Используйте ИИ по делу.
8: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги «Яндекс.Директ» платные. Подробнее direct.yandex.ru.
13: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
14: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
0: Радио «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: В Ростове-на-Дону этим вечером будет малооблачно, температура воздуха опустится до плюс 27. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно, в утренние часы плюс 28, днем 33 градуса тепла и, возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный, 6 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Дон».
3: Почему сразу сам топай?
4: Потому что топать совсем чуть-чуть. Мы только за угол завернули. Вот же твой садик. Видишь воспитательницу в окошке? Давай, бегом. Я пойду твою сестру в школу отведу.
5: Жилой комплекс «Движение 61». Социальная инфраструктура в пределах квартала. Звоните. Звездочка 19-00.
2: Ростов-на-Дону. Застройщик ОАЭ за 1 UC Дон. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
6: Реклама.
7: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ОСЗ «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Щелка и челюстной сустав беспокоят боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
9: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
10: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: В Ростове 6 часов вечера.
1: Новости. С обзором главных событий в студии Арина Барская. Здравствуйте. В России появится национальная база данных о генетических ресурсах. Речь идет об информации, касающейся животных, растений и микроорганизмов. На заседании Совета по науке и образованию Владимир Путин заявил, что эта база объединит данные, содержащиеся на 5 триллионах страниц печатного текста. Президент подчеркнул, что решения в этой области не должны монополизировать доступ к материалам, препятствовать работе ученых или их контактам с коллегами за рубежом. Глава государства также призвал уделять особое внимание национальным центрам генетических ресурсов, располагающим уникальными биологическими коллекциями. В Ростове участок дороги по улице Прогрессивной закрыли для движения транспорта. Об этом сообщили в Дептранс. Нельзя проехать по улице Прогрессивной на участке от Прогрессивной 9 до проспекта Коммунистического, а также пройти пешеходом по тротуару на проспекте Коммунистическом на участке от Зорги до Прогрессивной с южной стороны. Ограничения продлятся до 30 ноября. В Ростовской области 28 групп детских садов работают круглосуточно, а 34 до 8 вечера. На Дону появились более 7 тысяч групп с различными графиками работы, в том числе круглосуточного пребывания в Ростове, Таганроге, Новошахтинске, Новочеркасске и 34 группы продленного дня в Ростове, Мясниковском и Узданецком районах. Такие форматы вводят по желанию родителей, чтобы детям было комфортнее, а взрослые могли спокойно работать. Всего в области работает 1390 организаций дошкольного образования, 1141 муниципальный сад, 14 частных и 72 индивидуальных предпринимателя, которые занимаются присмотром и уходом за детьми. Ученые сообщили о возможности увидеть корону Солнца во время затмения. Завтра она будет видна невооруженным глазом. Но смотреть на нее можно только через специальный фильтр. Корона Солнца – это верхний слой атмосферы звезды. Обычно она засвечивается ярким диском, но моменты затмения видна хорошо. Затмение завтра продлится с 18:34 до 22 часов 58 минут. Также ученые рассказали, что полная фаза будет видна из России, с полуострова Таймыр, Восточной Гренландии, Испании, Исландии. Частичные фазы на севере и северо-западе нашей страны, на территории Европы, Африки, Северной Америки, а также в акваториях Тихого, Атлантического и Северного Ледовитого океана. По данным Центробанка России, курс доллара 82 рубля 60 копеек, евро 95 рублей 29 копеек. В Ростове малооблачно, 33 тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра облачно, небольшой дождь и плюс 33. Это все к этой минуте. Развитие событий ровно через час.
2: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
3: Технологии не стоят на месте, и ваша жизнь тоже. Пришло время перезагрузки. Обменяйте свой автомобиль с пробегом на современный технологичный «Джили» по программе «Трейдин» на выгодных условиях в «Триам Моторс». «Джили» — это инновационное решение, стильный дизайн и впечатляющая надежность. А если хотите двигаться в ногу со временем и заботиться об экологии, выбирайте новый гибридный «Джили» «Триам Моторс». Ростов-на-Дону, Текучева, 350А.
4: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: Яндекс.Карта показывает, что ситуация на дорогах Ростова-на-Дону в эти минуты оценивается 5 баллов. Движение плотное на Малиновского от Коммунистического проспекта до Портовой простоит не менее 20 минут. Вятская задержит от Щербакова до Днепровского переулка, проспект Королева от бульвара Комарова до Вавилова. Также стоит западная от Заводской улицы до Аксайского проспекта, Лесопарковая от Майкопского переулка до улицы Мадаяна. Загружены Малиновского в сторону ГПЗ и Ворошиловских площади Гагарина. Желаем вам хорошего пути.
2: Спонсор программы ООО «Формула А».
3: Пора пересесть на новый «Тэнк 300». Ваш текущий авто – это серьезный взнос. Официальный дилер «Тэнк Триа Моторс» заберет ваш старый автомобиль и отдаст ключи от нового «Тэнк 300» на исключительных условиях. Прозрачная сделка и дополнительный бонус, перед которыми вы не устоите. Подробности в «Тэнк Триа Моторс» и по телефону плюс 7-863-222-84-59. Если «Тэнк», то в «Триа Моторс».
4: Реклама.
5: Пап, а что такое первоначальный взнос?
6: Это когда сначала долго копишь.
5: Или не копишь.
6: В смысле?
5: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
7: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
8: Звоните в СК-10, /31-10.
9: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, неофертная проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Пообзывайте все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Высота Римстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Римстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Римстрой.
11: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. 2 современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг. Все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность. Вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд».
12: Застройщик ОСЗ «Югстрой-Форд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
14: Окошкина! Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
15: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком «Революции». Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с 3 этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ОСЗ «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про исследования. Аналитики сервиса «Купи-билет» узнали, как россияне провели летний отпуск. Так, у абсолютного большинства соотечественников путешествие оставило положительные впечатления. 50% оценили свой отдых как хороший, но с незначительными недостатками. Еще 16% назвали поездку отличной и соответствующей ожиданиям. Отмечается, что каждый пятый участник опроса остался недоволен летним отпуском, они признали, что путешествие пошло не по плану и оставило негативное впечатление. Еще 12% отметили, что их путешествие было полностью испорчено по разным обстоятельствам. Авторы исследований выяснили, что большинство россиян ждут свой следующий отпуск с нетерпением. Из них 53% уже чувствуют усталость и хотят отдохнуть еще раз, а 26% желают сменить обстановку. Ранее аналитики этого же сервиса узнали, что россияне лгут друзьям и семье по поводу одной детали в отпуске – его стоимости. 28% соотечественников намеренно занижают реальную цену своих путешествий в беседе с близкими.

0: Загородный сезон на радио Монте-Карло. Традиции отдыха на природе со всего света. Гамак. Летом хочется сбежать из душных комнат куда-нибудь поближе к природе. Гамак – один из атрибутов такого отдыха, вызывающий ассоциации с приятным ничего не деланием, сном или чтением на свежем воздухе. Гамак успел покорить сердца многих, но он совершенно не располагает задумываться, кто придумал такой удобный предмет отдыха. А между тем, гамак – вещь с историей. Изобрели его еще задолго до открытия нового света индейцы майя. Местные племена назвали прародителя современного атрибута загородного отдыха даром или колыбелью богов. Делали его из коры дерева хамак, растительных волокон, сплетенных в прочные веревки, рыболовной сети или обычного полотна ткани. Сразу после открытия Америки Христофором Колумбом туда устремились испанские конкистадоры. Завоеватели переняли у индейцев их привычки, а потом в Европе тоже полюбили курить табак, есть шоколад и отдыхать в гамаках. Также идею с гамаками для сна подхватили мореплаватели, которым раньше приходилось спать прямо на палубе. После знакомства с висячей кроватью они смогли повысить свой комфорт во время длительных плаваний. В современном мире гамак в большинстве случаев – временная кровать, которую используют для кратковременного сна и релакса на природе. Но при желании каждый может шагнуть дальше и начать спать в гамаках постоянно. Или еще дальше. Люди ни дня, не желающие прожить без экстрима, уже доказали, что в гамаках можно спать не только где-нибудь под деревом в саду, но и на невероятной высоте. Этому опасному делу даже посвящен целый фестиваль. Возле горы Монте-Пиано в итальянских Альпах собирается несколько десятков смельчаков, над ущельем натягивается канат, цепляются гамаки, и люди часами беззаботно спят в них, общаются и любуются великолепной панорамой. Загородный сезон на радио Монте-Карло. Традиции отдыха на природе со всего света.
1: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
2: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
0: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: В Ростове-на-Дону этим вечером будет малооблачно, температура воздуха опустится до плюс 27. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно, в утренние часы плюс 28, днем 33 градуса тепла и возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 6 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
5: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж Волт Хаус Резорт энд Спа? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. Ну плюс.
6: Щелка и челюстной сустав беспокоят боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике Zubest знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
5: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
7: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
8: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 7 часов вечера.
1: Новости. С обзором главных событий в студии Арина Барская. Здравствуйте. Вице-премьер Александр Новак поручил сделать информацию о классе бензина на заправках понятной и доступной для водителей. Мера является временной и связана с необходимостью поддержать достаточные запасы топлива на внутреннем рынке. Кроме того, профильным ведомствам и нефтяным компаниям поручено следить за поставками и ценами. ФАС продолжит контролировать стоимость топлива в регионах и пресекать необоснованные подорожания на частных АЗС. Завтра без воды на сутки останется часть ростовского микрорайона Сельмаш. Это вынужденная мера, связана с подключением сети водоснабжения, пояснили в водоканале. Воды не будет с 9 утра до 8 утра 13 августа в границах от улицы Сержантова до Веры Пановой, от улицы Металлургической до проспекта Сельмаш. В зону отключения попадут здания Следственного комитета России, Росгвардии, прокуратуры, администрации, управления ЖКХ Первомайского района, колледжи, детские сады, женская консультация, поликлиника номер 1. Ростовские тепловые сети в рамках инвестиционной программы заменят более 1 километра тепломагистрали для повышения надежности теплоснабжения жителей. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на компанию. По ее информации, работы выполняются на участках теплотрассы по улице Волкова, проспекту Коммунистическому, улице Зорге до улицы Прогрессивной. Строительно-монтажные работы планируют завершить до начала отопительного сезона. Восстановление благоустройства территории после проведения земляных работ специалисты завершат до декабря. Пассажирский поезд без машиниста в кабине тестируют в России. До этого в стране обсуждались беспилотные такси и даже автобусы. Как оказалось, целых 66% опрошенных россиян заявили, что не готовы пользоваться беспилотным транспортом в целом. Ведь, по их мнению, в чрезвычайной ситуации опытный водитель успеет среагировать. А вот сможет ли это сделать технология, уверенности нет. При этом четверть россиян заявили, что не прочь прокатиться на беспилотном поезде метро, а 16% готовы ехать в беспилотном поезде дальнего следования, ведь составу просто надо ехать по рельсам. При этом 13% отметили, что также готовы проехаться на наземном городском транспорте без водителей, а некоторые готовы сесть в беспилотное такси. По данным Центробанка России, курс доллара 82 рубля 60 копеек, евро 95 рублей 29 копеек. В Ростове малооблачно, 31 тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра днем облачно, небольшие осадки до плюс 33. Это все к этой минуте. Мы следим за развитием событий.
2: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
0: Забудьте все, что вы знали о кроссоверах. Новая версия легендарного Джили Манджаро уже в Trio Motors. Это не просто автомобиль. Это ваш личный портал в мир драйва и комфорта. Еще более стильный и технологичный Джили Манджаро предугадывает каждое ваше желание. Ощутите динамику, роскошь и уверенность на любой дороге. Новая версия Джили Манджаро в Trio Motors на Текучева 350А. Джили Манджаро в Trio Motors. Это космос по земной цене.
3: Радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: Яндекс.Карта показывает, что ситуация на дорогах Ростова-на-Дону в эти минуты оценивается в 4 балла. Основные затруднения в проезде на Королёва от бульвара Комарова до Вавилова простоите около 25 минут, как и на Текучевском мосту от улицы Муравьева до остановки Кислородный переулок. Малиновского задержат от Коммунистического проспекта до Портовой. Загружены Ворошиловский проспект в обе стороны Малиновского в сторону ГПЗ. Желаю вам хорошего пути.
2: Спонсор программы ООО «Формула-А».
3: Пора пересесть на новый «Тэнк-300». Ваш текущий авто – это серьезный взнос. Официальный дилер Tank 3 Motors заберет ваш старый автомобиль и отдаст ключи от нового Tank 300 на исключительных условиях. Прозрачная сделка и дополнительный бонус, перед которыми вы не устоите. Подробности в Tank 3 Motors и по телефону плюс 7 863 222 84 59. Если Tank, то в 3 Motors.
4: Реклама.
5: А что такое первоначальный взнос?
6: Это когда сначала долго копишь.
7: Или не копишь.
6: В смысле?
7: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
5: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
8: Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
9: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе подаж. Неоферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Пользуйте все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Бью – это красота твоего тела. Бью – это философия осознанного движения. Бью – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бью.
11: Я знаю твои фирменные рецепты. Мы всегда готовы к шумной компании. От меня без ума все твои гости. Я в курсе всех новостей. Я твоя кухня. Мебель, которая станет подругой. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
12: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
13: Окошкина.
14: 25 сентября в 19:00 только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданная с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ru. 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673-300-7520. Город Москва.
15: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про туризм. Россия впервые за 2 года вошла в тройку лидеров по числу забронированных туров, обогнав Арабские Эмираты. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сервис бронирования пакетных туров. Количество поездок внутри страны выросло на 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек поездок по России незначительно уменьшился с 60 до 59,5 тысяч рублей. Лидером по доле бронирования осталась Турция. На 2-м месте Египет, Россия занимает 3-е место, а за ней следуют Таиланд и Вьетнам. Для прямых перелетов из России стали доступны еще 2 аэропорта Египта – Борк-эль-Араб и Эль-Аламейн. Они расположены на побережье Средиземного моря, сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию. Российские перевозчики теперь могут обращаться за допуском на выполнение регулярных рейсов по этим направлениям. Ведомство также готово рассматривать заявки на чартерные перелеты. Сейчас прямое авиасообщение России с Египтом включает рейсы в Каир, Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

0: Реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Platinum». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Platinum» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
4: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
5: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
6: ООО «РСВ». Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Москва, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
7: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
8: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
10: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
11: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
12: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
13: Подробности на campgeta.t2.ru.
14: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Средства для стирки «Ласка» в ассортименте 3 литра 607 рублей с 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
15: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
16: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса, кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
17: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
18: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки с ТП. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати с ТП онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.
19: Учитываются покупки через ТП от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк» 0+.
20: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: В Ростове-на-Дону этим вечером будет малооблачно, температура воздуха опустится до плюс 27. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно, в утренние часы плюс 28, днем 33 градуса тепла и возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 6 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
3: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
4: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама. Щелка и челюстной сустав беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
6: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40-40. Магазин «Дверной».
7: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
2: Окошкина.
3: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
4: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: Этот выпуск про музыку. Мадонна и Кайли Миноук объединились для создания ремикса «Love Sensation», релиз которого состоялся 7 августа. Оригинальный трек «Love Sensation» вошел в последний альбом Мадонны «Confession». Ранее Мадонна уклончиво отвечала на вопросы о возможном сотрудничестве с Миноук, а австралийская певица также опровергла слухи о своем участии в альбоме. Тем не менее, две поп-легенды неожиданно выступили со своим ремиксом на концерте в Амстердаме 1 августа. Кадры из этого сета вошли в лирик-видео на «Love Sensation». Ариана Гранде заняла сразу две позиции пятерки лучших чарта Billboard Hot 100 на этой неделе. Композиция «Hey That You Made You Love Me» поднялась на вторую строчку. Новинка «Petal» дебютировала на четвертом месте. Для Арианы трек «Petal» стал 25-м хитом, вошедший в десятку лучших чартов. Кроме того, певица вошла в историю как четвертая женщина-исполнительница, чьи песни попали в Billboard Hot 100 не менее 100 раз.

0: Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля T-Bank.
2: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
3: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
5: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
6: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
2: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Tenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 7/7/2026.
8: Подключите акваринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО Альфа-банк.
9: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
2: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
10: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
11: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Здесь не ловит? Совсем. Зато моя волна ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
3: Условия подписки Яндекс Плюс я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
7: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
8: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
9: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
10: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
11: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
12: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
13: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
14: Радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: В Ростове-на-Дону этим вечером будет малооблачно, температура воздуха опустится до плюс 27. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно, в утренние часы плюс 28, днем 33 градуса тепла и возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 6 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
2: Телефон рекламной службы 333 21 66.

Ростове 9 часов вечера. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: Этот выпуск про кино. Сценарист «Вонки» Саймон Фарнаби рассказал, что создатели фильма хотят снять сиквел, однако пока лента отложена на неопределенный срок. Причина – в плотном графике Тимона Шалама, который после выхода ленты получил две номинации на премию «Оскар» за картины «Совершенно неизвестный» и «Марти великолепный». «Вонка» вышел в 23-м году. Фильм представляет собой приквел истории про Чарлиш «Голодную фабрику». Он рассказывает о молодости Вилли Вонки, как бедный изобретатель и фокусник приезжает в крупный город с мечтой открыть свой магазин сладостей, но сталкивается и с проблемами. Вышел дублированный трейлер фильма «Мой пес Гохан». Это история о белом псе с розовым носом, который за 10 лет меняет жизни трех хозяев. В российский прокат фильм выйдет 10 сентября. Сначала Гохана подбирает инженер, готовящийся к выходу на пенсию. Позже собака оказывается в приюте, в котором находит друга в лице молодой девушки. Затем попадает к студенту художественного факультета, переживающему непростой период. В разные периоды Гохана сыграли три собаки. Щенка Кори, молодого пса Митчук, взрослого Хима. Кори нашли прямо перед съемками по объявлению о поиске хозяев. Митчук уже был звездой ТикТока, там его и заметили. Химу режиссер подобрал на рынке в Чанг Мае. Его утвердили первым.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Фрэнк Синатра. Композиция «Come Fly With Me» – «Лети со мной» была написана для Фрэнка Синатры в 1957 году Джимми Ван Хьюсоном и Сэмми Канноном. Кстати, один из авторов трека, Джимми Ван Хьюсон, сам очень любил летать. Он был профессиональным пилотом и во время Второй мировой войны служил летчиком-испытателем. Фрэнк Синатра – «Come Fly With Me».

0: Реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Platinum». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Platinum» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Tenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
4: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
5: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.

0: зиму, на суточно ру. 6+.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
2: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
3: Это мир привилегий. T2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
4: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
5: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Радио Монте-Карло. Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
2: Предложение ограниченное действие до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
3: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багаж. И полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
0: Радио Монте-Карло.

0: наш безупречный вкус в музыке.
1: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 10 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Реклама. Я знаю, когда ты вернешься с работы. Я знаю твои любимые сериалы, за какую команду болеешь. Меня обожает твоя семья. Я твой диван. Мебель, которая станет другом. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
1: Телефон рекламной службы 333-21-66.

слушаете Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Я знаю тебя лучше всех. Я знаю твои эффектные образы, твой лучший парфюм. Я даже знаю про Пашу. Я всегда открыт для тебя. Я твой шкаф. Мебель, которая умеет хранить секреты. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
2: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Радіо Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке.
1: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 11 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Луи Армстронг. Персонаж композиции «Make the Knife», «Мэкки Нож», так же, как и текст песни, позаимствован из спектакля «Трехгрошовая опера» Бертольда Брехта, поставленного им на немецком языке. Существует не менее 8 вариантов перевода песни «Make the Knife» на английский язык. Один из них, ставший самым известным, озвучил в 1955 году великий Луи Армстронг.
0: Луи Армстронг. «Make the Knife».

0: Радіо Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке.
1: Вы слушаете Монте-Карло Ростов. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове полночь. Вы слушаете Радио Монте-Карло.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове час ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Луи Армстронг. В начале своей профессиональной творческой карьеры Луи Армстронг женился на известной джазовой пианистке Лилиан Хардин, с которой играл в креольском джазовом оркестре Кинга Оливер. Именно она стала первым негласным менеджером исполнителя и уговорила Армстронга собрать собственную группу Hot Five, ставшую настоящей легендой джаза. Луи Армстронг. Hello, Dolly.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 2 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7.

0: Ваш безупречный вкус в музыке.
1: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 3 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.